0: В Минтруде перечислили традиционно женские отрасли труда в России. Это медицина, образование, культура, спорт, социальная защита и соцобслуживание. Об этом сообщила первый замминистра Ольга Баталина. Это все то, что формирует наше социальное благополучие, то, из чего, собственно, от рождения до зрелого возраста состоит жизнь каждого из нас, сказала она в ходе форума «Женщин Севера», пишет РИА Новости. По словам Баталиной, перечень закрытых для женщин профессий сократился, причем более чем в 4 раза. Причина в изменении условий труда благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства. Теперь у нас женщины могут работать и на автоматизированных линиях горной промышленности. Это тоже важно у нас, в том числе и для северных территорий. И совсем недавно на днях появилась первая женщина-машинист грузового локомотива.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 июля, в Омске днем без существенных осадков. Вечером возможен дождь. Температура днем плюс 27-29. Ветер северо-восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В последующие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
8: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
7: А что можно делать?
8: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
7: А официанты и администратор?
8: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
7: То есть можно начать проще?
8: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
7: Нормально.
8: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-510-08-716.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
14: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
13: Прям так и написать?
14: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
13: А дальше?
14: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
13: Это уже похоже на нормального помощника.
14: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Банк России ограничит выдачу наиболее рискованных кредитов. Автобусы в Осташково вернутся на прежние маршруты, и на РТШ остался активен только один маршрут. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Банк России ужесточил правила выдачи ипотеки. Ограничения затронут наиболее рискованные кредиты. Прежде всего те, на погашение которых у человека уходит большая часть дохода или первоначальный взнос составляет меньше 20% стоимости жилья. Такие меры должны защитить заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки, а банки от возможных потерь. В Омской области накануне была объявлена беспилотная опасность. Она продлилась около 3 часов с половины 5 вечера до 19:25. Это второе объявление беспилотной опасности в Омской области. Аналогичное сообщение появлялось 10 июня. В обоих случаях Омский аэропорт работал в штатном режиме. Пассажирские теплоходы продолжат курсировать по Иртышу только на севере области, в границах Устишимского и Тевриского района. Региональный Минтранс исключил из обновленного реестра все остальные ключевые направления на ближайшие 3 года. Под сокращение попал пригородный теплоходный рейс Омск-Большеречье, а также пассажирская линия «Центр СНТ «Зеленый берег». В Осташково возобновляют работы автобусные маршруты. Уже сегодня транспорт поедет по прежним схемам. 119-й автобус до отдач будет курсировать ежедневно. Сезонные маршруты до конца августа будут ездить 4 раза в неделю. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В сентябре 3 раза в неделю, по вторникам, субботам и воскресеньям. И с 1 по 18 октября только по субботам и воскресеньям. Напомню, схемы автобусов меняли из-за подтопления дороги. В Омске продолжается ночной ремонт трамвайных путей на улице Челюскинцев на участке от 10-й Ремесленной до Кемеровской. Обновлен участок протяженностью более 200 метров. Всего планируется отремонтировать около 1,5 километра. Напомню, в прошлом году предприятие «Электрический транспорт» обновило более 1 километр путей. На территории трамвайного депо, улицах Челюскинцев, Герцена, Октябрьская, Менделеева, Заозерной и других. Центр социальной адаптации запустил акцию «Круг добра». До 10 июля в социальном учреждении пройдет сбор вещей первой необходимости. Все они будут переданы тем, кто особенно нуждается в поддержке. Пункт сбора работает ежедневно с 8:30 до 17:45 по адресу Семиреченская, 132А. Телефон для справок 55-04-98. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Радио «Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: года. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 июля, в Омске днем без существенных осадков. Вечером возможен дождь.

0: Температура днем плюс 27-29. Ветер северо-восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В последующие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56 550 58 016.
7: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Лето, солнце и жара!
9: В Доброцен идти пора.
10: Нужно срочно закупаться.
8: Едем в Доброцен! Ура!
10: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
9: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
14: 7-14-00-00.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 июля, в Омске днем без существенных осадков. Вечером возможен дождь. Температура днем плюс 27-29. Ветер северо-восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В последующие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Фудкар.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden.
1: ИП Мухачёва, Валентина Евгеньевна, УГРН 319-554-3045-901.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио ваня.ру.
12: 12+.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: Лучшее лето на радио Ваня.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Прогулка по городу в купальнике может обернуться штрафом. Абитуриенты подали более 900 тысяч заявлений на поступление в вузы через госуслуги. В Минтруде перечислили традиционно женские специальности. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Прогулка по городу в купальнике летом может обернуться для россиян штрафом. Об этом предупредила глава коллегии адвокатов Евгения Маска, пишет RT. Она отметила, что на федеральном уровне в России нет запрета на появление в общественных местах в купальнике или плавках. Но в КУАП есть статья, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, включая нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Теоретически, прогулка в купальнике по оживленной улице или торговому центру может быть квалифицирована именно так, отметила адвокат. Она подчеркнула, что штрафные санкции за это составляют от 500 рублей до 5000 в зависимости от региона. Абитуриенты подали через госуслуги более 900 тысяч заявлений на поступление в вузы. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минцифры. Там добавили, что в 3 раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Ежедневно к нему обращаются до 250 тысяч раз. Суммарно за все время работы сервиса им воспользовались более 4 700 000 пользователей. Чаще всего заявления подают на программы бакалавриата и специалитета 86% от общего числа. На магистратуру приходится 12% заявлений, на аспирантуру 2%, пишет ТАСС. Наиболее популярными регионами для поступления стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области. В Минтруде перечислили традиционно женские отрасли труда в России. Это медицина, образование, культура, спорт, социальная защита и соцобслуживание. Об этом сообщила первый замминистра Ольга Баталина. Это все то, что формирует наше социальное благополучие, то, из чего, собственно, от рождения до зрелого возраста состоит жизнь каждого из нас, сказала она в ходе форума «Женщин Севера», пишет РИА Новости. По словам Баталиной, перечень закрытых для женщин профессий сократился, причем более чем в 4 раза. Причина в изменении условий труда благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства. Теперь у нас женщины могут работать и на автоматизированных линиях горной промышленности. Это тоже важно у нас, в том числе и для северных территорий. И совсем недавно на днях появилась первая женщина-машинист грузового локомотива.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио

0: Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 2 июля, в Омске днем без существенных осадков. Вечером возможен дождь. Температура днем плюс 27-29. Ветер северо-восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В последующие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
13: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
17: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
17: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
18: Мне светло.
19: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Ярко. Легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

все, что ты любишь. На радио Ваня. Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала. Поехали плясать, ждет такси у кафе. Все, что любишь. И яркие новинки. Моя Мишель на Малиновой Луне.